Цветана Милетич. Ищенте. Ищенте ватюхе ветра, вадахе смеха, учке под клобукон. Ищенте ва валех, на жалех, змед грот, ва шкрапе, спод боритя, ва яворике. Ищенте, здихон куша в руках.